Полистам не был я в театр. Ждали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полистам не был я в театр. Ждали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.

Я ты, гури, волаем, отпади, дим, цева, штырб на перчи здобывать, бы быть близей неба. Спожи рачка высоку, уоре в гнезду вин, ка не мензи турнями, козицка